Ты живешь в свете непреступном, Ты створил небо и землю, море и все, что в них існує. Перше, ніж просити, Ты все наши прохания.

патриарха нашего Святослава и Преосвященнейшего, архиепископа и митрополита нашего Кирволодимира, и за Богу любивого епископа нашего Миколу, честне пресвитерство у Христа.